0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Сегодня в Казахстане отмечают День государственных символов. Особое внимание вопросам уважительного отношения к госсимволам уделяет президент Касым-Жомарт Токаев ежегодно. Он принимает участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага, подчеркивая особую роль национальной символики в укреплении независимости и единства страны. По словам президента, герб, флаг и гимн являются олицетворением казахстанской государственности и наглядно демонстрируют миру суверенитет нашей страны. В преддверии Дня государственных символов в Астане флаги размещены на фасадах жилых домов столицы. Налоговый кодекс и поправки в закон о выборах рассмотрит сегодня Сенат. Документ разработан с учетом проблемных вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний. Поправки предусматривают урегулирование вопросов сохранения и перехода полномочий избирательных комиссий при преобразовании административно-территориальных единиц. Также вводится механизм временного приостановления полномочий членов территориальных комиссий на период отпуска по уходу за ребенком или учебного отпуска с назначением временной замены. Руководители отдела образования Акимата Кустаная, подозреваемые в хищении бюджетных средств, Гульсим Уразбаеву отправили под стражу. Уголовное дело находится в производстве Управления досудебного расследования областного ДКНБ. По версии следствия, должностные лица отдела образования городского Акимата совместно с другими лицами совершили хищение бюджетных средств, выделенных подведомственными учреждениями. 1 июня были проведены следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и работы должностных лиц. В этот же день руководитель отдела образования Гульсим Уразбаева была задержана по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Астане на два дня перекроют движение на одном из участков дороги. С 4 по 5 июня полностью перекроют движение на участке улицы Ахан-Сере от проспекта Нургисет-Линдеева до улицы Караминдеби-Шахаулы. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, ограничения будут действовать в связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного полотна. Водителям и пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Кроме того, на проспекте Линдеева до 15 июня на участке от улицы Баршин до транспортной развязки частично перекрыто движение для проведения ремонта. Израиль и Ливан при содействии США достигли соглашения о прекращении огня. Трехстороннее заявление о прекращении огня опубликовал Госдепартамент США. Соглашение стало результатом двухдневных переговоров с участием израильских и ливанских представителей в Вашингтоне. В заявлении говорится, что соблюдение договоренности будет зависеть от полного прекращения огня со стороны ливанской радикальной группировки «Хизбуллах» и вывода ее боевиков из сектора к югу от реки Литани. Кроме того, там прописано создание пилотных зон, которые будут контролировать исключительно ливанская армия. Отмечается, что с 22 июня Ливан и Израиль намерены продолжить прямые переговоры, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения и урегулировать оставшиеся открытые вопросы. ООН предупредила о мощном Эль-Ниньо в ближайшие недели. Климатическое явление может стать одним из самых сильных за последние десятилетия и привести к новым температурным рекордам – засухам, наводнениям и лесным пожарам по всему миру. Эль-Ниньо возникает из-за изменений циркуляции ветров над Тихим океаном. В результате теплая вода начинает распространяться на восток, меняя температуру океана и атмосферные процессы во многих регионах планеты. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш уже предупредил, что новое Эль-Ниньо усилит последствия глобального потепления. По его словам, экстремальные погодные явления могут стать более интенсивными и затронуть еще больше стран. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 31 тен, евро 573 тенге 14 тен, российский рубль 6 тенге 78 тен. Теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, 26 градусов, в Алматы также дождь, плюс 30. В Актобе 19, в Актау, Кокшетау, Кустанае 23, в Атырау, Уральске 25, в Жезказгане, Петропавловске 27, Талдыкургане, Караганде, Кызылорде 29, в Семеюском, Нагорске, Кунаеве, Павлодаре 31, в Шымкенте, Таразе 33, в Туркестане плюс 35. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Более 6000 школ оцифровали в Казахстане. В стране продолжается работа по совершенствованию механизмов финансирования системы образования и развитию государственно-частного партнерства в этой сфере. Одним из ключевых инструментов остается государственный образовательный заказ, который позволяет финансировать обучение детей независимо от формы собственности организации образования. Важным этапом модернизации стала цифровизация процессов финансирования государственного образовательного заказа. С прошлого года в стране реализуется пилотный проект по переводу всех процедур финансирования в цифровой формат. Его основная задача – обеспечить прозрачность распределения бюджетных средств, повысить точность учета обучающихся и усилить контроль за использованием госресурсов. На сегодняшний день на платформе Е-Казана оцифровано 6325 школ, из которых более 5000 – государственные. Внедрение цифровых механизмов позволяет автоматизировать учет контингента учащихся, минимизировать влияние человеческого фактора при формировании данных и обеспечить объективное распределение бюджетного финансирования между образовательными организациями. Более 30 проектов в сфере цифровых активов сегодня проходят апробацию в регуляторной песочнице Национального банка Казахстана. Среди них решения для криптоплатежей, выпуска стейблокинов, токенизации недвижимости и драгоценных металлов. Об этом сообщил главный специалист управления инноваций и цифровых активов Департамента платежных систем и цифровых финансовых технологий Нацбанка Мадьяр Казайбеков. По его словам, регуляторная песочница позволяет тестировать новые финансовые продукты и сервисы до внесения необходимых изменений в законодательство. В работе песочницы участвуют не только финтех-компании, но и традиционные финансовые организации. В частности, партнерами проектов уже выступают более 10 банков второго уровня, 6 платформ цифровых финансовых активов и ряд международных компаний. Села в Акмолинской области получают воду по расписанию. Жители сел Караоткель, Акмол, Уразак, Каражар Целиноградского района Акмолинской области в очередной раз пожаловались на проблемы с водоснабжением. По словам сельчан, как и в прошлом году, в населенных пунктах обострилась проблема с водоснабжением, передает Казинформ. Вода подается по расписанию, однако, по словам местных жителей, графики соблюдаются далеко не всегда. Порой в заявленное время воды нет. Директор филиала Акмол Суарнасы Рахимжан Саматулы пояснил, что в села подается вода по графику, потому что в летнее время люди поливают огороды и воды не хватает. Вода по графику будет подаваться в эти 2 месяца. Директор пояснил, что в районе ведется работа по ликвидации проблемы нехватки воды. Планируется сделать дополнительную скважину в селе Караоткель. Казахстанец отсудил протез за 28 миллионов у компании, где он потерял руку. Суд в Алматинской области обязал работодателя купить сотруднику протез после несчастного случая. Он получил тяжелую производственную травму, в результате которой произошла ампутация кисти. Суд установил, что травма была получена при исполнении трудовых обязанностей. В Астане до конца лета закроют одну из достопримечательностей – монумент Астана-Жулдызы. В пресс-службе акимата города объяснили, что до 15 августа будут проводиться ремонтно-реставрационные работы этой достопримечательности, расположенной на пересечении проспектов Туран и Кабамбай-Батыра. Работы запланированы в целях сохранения историко-культурного наследия и поддержания надлежащего состояния объекта. 40-метровая золотистая стела с 3 бронзовыми тулпарами у подножья изготовлена из бронзы, металла и мрамора. Открыли его в 2007 году. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 488 тенге 81 тиен, евро 567 тенге 94 тиена, российский рубль 6 тенге 67 тиен. А теперь о погоде на завтра, 5 июня. По данным компании «Казгидромет», в столице переменная облачность, ночью 15, днем 29 градусов, в Алматы дождь, ночью 19, днем плюс 30. В Актобе, Костанае 20, в Актау 23, в Уральске 25, в Атырауже, Казгане, Кокшетау, Петропавловске 27, Караганде, Кызылорде, Кунаеве 30, в Таразе, Талдыкургане, Павлодаре, Семей, Усть-Каменогорске, в Шымкенте и в Туркестане завтра плюс 33. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Астане прошла церемония поднятия государственного флага. Сегодня день государственных символов Казахстана. Ровно 34 года назад были утверждены герб, флаг и гимн. Церемонию с участием президента провели в этномемориальном комплексе «Атамекен». Касым-Жомарт Токаев поздравил с праздничной датой. И сегодня по его инициативе поддержать лучших выпускников военных учебных заведений им присвоено сразу звание старшего лейтенанта. Кроме того, в ближайшее время правительство внесет поправки в постановление, регулирующее использование государственной символики. Как отметил президент, укрепление авторитета национальных символов – это дело государственной важности. Около четверти всех расходов системы здравоохранения направляется на детей. Такие данные приводит правительство. Финансирование медицинской помощи детям за последние годы увеличилось более чем в два раза. Сейчас это 585 миллиардов тенге. Выживаемость младенцев после операции выросла до 93%. Ежегодно около 1500 новорожденных с врожденными пороками развития и 2000 детей с пороками сердца получают оперативное лечение. Вот БСБанк повысил ставки по ипотеке. Там отказались от плавающей ставки по промежуточному займу. Если раньше она была в диапазоне от 6 до 8,5% годовых, то с этого дня действует единая 8,5%. Ставки по жилищным и предварительным займам остаются прежними. С завтрашнего дня меняется порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. С 5 июня начнет работать новая методика его расчета. Чтобы воспользоваться излишками, по действующим правилам остался день. По новому расчету будет учитываться возраст, ожидаемая продолжительность жизни, размер минимальной пенсии, будущие взносы и другие параметры. Напомню, пенсионные излишки можно использовать для покупки жилья, ипотеки, пополнения депозита в Отбасы-банке или передать в доверительное управление. Изменения ввели для того, чтобы казахстанцы смогли накопить нужную сумму на пенсию. Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа по Ирану. Одобренная ими резолюция требует от президента вывести войска из военных действий, если на это нет разрешения Конгресса. Исключение сделано для случаев защиты от неминуемого нападения. Документ не имеет обязательной силы без одобрения Сената. Отмечу, в мае Верхняя палата США поддержала аналогичную резолюцию в комитете. Тем временем Польша официально предложила Пентагону создать на своей территории постоянную военную базу. США в ответ запросили более подробную информацию и ожидают от страны финансовых обязательств. Правительство Польши пока анализирует этот вопрос. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 488 тенге 81 тиин, евро 567,94, российский рубль 6 тенге 67 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице переменная облачность, ночью 15, днем 29 градусов, Алматы дождь, ночью 19, днем 30. В Актюбе Кустанай 20, в Актау 23, в Уральске 25, в Атыраужи Сказгане, Кокшетау Петропавловске 27, в Караганде, Кызылорде, Кунаеве 30, в Таразе, Талдыкургане, Павлодаре 7, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Туркестане 33 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
4: Казах радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Упрощается перевод между силовыми структурами. Сенаторы приняли закон по работе специальных госорганов. Правоохранителя можно будет переводиться в специальные государственные органы или вооруженные силы без прерывания срока службы и наоборот. Также сотрудников специальных органов, направленных за рубеж, будут обеспечивать на аналогичных условиях с дипломатами, включая социальное и медицинское обеспечение членов их семей. Депутаты Сената также одобрили закон по вопросам науки, наукоемких территорий, соцобеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы. Нововведения направлены на развитие научного потенциала Казахстана, поддержку ученых и внедрение инноваций. Создается правовая основа для развития наукоградов и научно-технологических парков. Упрощается финансирование научных исследований. Одновременно его можно будет получать из нескольких источников. Ученым также предоставят новый вид социального отпуска в виде творческого для ведущих сотрудников. В Шымкенте осудили хирурга после неудачной блефаропластики. Пациентка потеряла зрение на один глаз. Суд назначил хирургу 1,5 года лишения свободы с запретом на медицинскую деятельность на 3 года. Как установило следствие, женщина без лицензии на работу представилась специалистам с возможностью проводить пластические операции. За коррекцию нижних век она получила 100 тысяч тенге. Кстати, ранее хирург этой же пациентки делала пластику на ушные раковины. Исполнение наказания отсрочено на год из-за наличия несовершеннолетних детей у осужденной. Также она компенсирует моральный вред и расходы на лечение. Снова горели балконы в Астане. Похожий случай произошел только вчера. Сегодня пожарные тушили пламя на 2 балконах на 4-м этаже в 6-этажке. Возгорание ликвидировали по улице Кошагыл-Улы. Пострадавших нет. Кстати, спасатели сегодня вручали детям в Павлодарской области флаги. Патриотическую акцию они провели ко дню государственных символов, который отмечается сегодня. Юные казахстанцы от сотрудников ДЧС узнали значение отличительных знаков нашей страны. Отслеживать поезда теперь можно на сайте КТЖ. Там появилось специальное онлайн-табло движения по маршрутам, как в аэропорте. В нем указывается прибытие и отправление. То есть уже можно знать, приедет ли вовремя поезд или задерживается. Другой транспорт, сверхдальний самолет, впервые поднялся в небо. Компания Airbus испытала лайнер для самых длинных в мире перелетов без посадки. Самолет способен находиться в воздухе почти сутки, преодолевать до 18,5 тысяч километров без дозаправки и перевозить около 400 пассажиров. Сверхдальний лайнер создается в рамках Project Sunrise. Проект считается одним из самых амбициозных в современной гражданской авиации. Кстати, этот самолет заказала австралийская авиакомпания Qantas. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 485 тенге 34 тиена, евро 567 94, российский рубль 6 тенге 67 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице переменная облачность. Ночью 15, днем 29 градусов. Алматы дождь. Ночью 19, днем 30. В Актюбе Кустанай 20, в Актау 23, в Уральске 25, в Атыраужес-Казгане, Кокшетау-Петропавловске 27, в Караганде, Кызылорде, Кунаеве 30, в Таразе, Талдыкоргане, Павлодаре 7, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Туркестане 33 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: жоқ.
1: Қазақ радиосы.
2: Реклама на казахском радио.
3: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.